Тень афрога Мацака Баштрет. Плотича программ фан радио Сегенсвелла. Ми номе ес Виктор Заводстя. Эм десен программ физеть ви аптой фрога эм